Ай, а я подам икон элемент, подам икшн флай. Но кроме ты is irrelevant. Замер пулов бен слайд. Хайдет презентаем ты мэгэнг. Придали всем лишь комплект. Экипен джак встасу темпред.